0: Давай, давай!
1: Лежать, бросать оружие!
2: Орать по него!
0: Что ты там задумал? Руки покажи, Петра!
1: Лежать!
3: Выбло землю!
1: Рукой
0: отодвинь от себя! А ну вставай!
1: Руки от ствола убери!